Закидывайся баровичка, спуним стул стресс. Чиха вода в загирве, чиха вода в ве. Закидывайся баровичка, спуним стул стресс.